0: На сельской горе, на шелковой траве, сам Господь посходил, райский сад посадил.
1: Полюбовь,
0: а ты крапиву, а я на кольце рушили дечку.

Мне хотелось смело и лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе о